0: Явер ФМ.
1: Ночи я тебе так просто пил гитару, заспеваю все свои песни. Расскажи чому лише про тебе.